и рвут привычек паутину. Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так.

рыбак о ней не знал. Вел шаланды в море он тоскуя. Никогда еще морской причал

по морям искал тебя годами. Подняла красавица глаза.

Маяки, маяки. Видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

кто нас не предавал. А еще давай за тех до дна, кого нет, но в памяти всегда.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты

0: Реклама.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тут уже ни при чем. Просто сидеть и молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимаю.

хочу просто однажды открыть это небо ключом, не понимая.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Очень много на земле красавиц,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Кузнецовой Ольгой Викторовной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угасание после 55 – это приговор?
2: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
1: Что отказывает первым?
2: Желание. Мир становится серым, потом энергия, появляется постоянная усталость, мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
2: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделает сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все, от эрекции до простаты.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

всегда я в такси. Как всегда я спешу. Не люблю тормозить. Я спешу, как дышу. Светофор подмигнул. Где-то там.

меня улетели листы, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Здравствуйте, я Александр Новиков на радио «Шансон». Я люблю радио «Шансон» и рад, что вы слушаете мои песни.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы,

роли больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто

Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: шансон.
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России предложили ввести предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом. С инициативой выступила председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она подчеркнула, что предложенная маркировка не будет делить продукты на полезные и вредные, а лишь даст покупателю объективную информацию о составе. Такой подход, по словам Лещинской, соответствует позиции Минздрава. Ранее на федеральном уровне уже отменили налоговые льготы для пальмового масла и усилили ответственность за фальсификацию молочной продукции. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в России в начале сентября, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидсезон традиционно стартует, когда коллективы возвращаются из летних отпусков. В прошлом году с респираторными заболеваниями столкнулись около 20% граждан. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки опубликуют на сайтах образовательных учреждений и на госуслугах в следующий понедельник, 27 июля, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, а поступающие по основному конкурсу – до 5 числа. Напомню, приемная кампания в вузы началась 20 июня. Доля зумеров на рынке новостроек Москвы удвоилась. В первом полугодии она составила 25%, сообщает РИА Недвижимость. Риэлторы отмечают, что в последнее время портрет покупателя жилья в старых и новых границах столицы сильно помолодел. Зумеры чаще всего приобретали евродвушки площадью 40-47 квадратных метров. Их стоимость в среднем составила чуть более 17 миллионов рублей. На втором месте студии, далее идут двух- и трехкомнатные квартиры площадью до 56-58 квадратов. В основном молодые люди до 30 лет покупали жилье с помощью ипотеки. Доля стопроцентной оплаты составляет всего 7%. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Не подведет, не подведет наша удивительно прекрасная жизнь, потому что Алексей Петрухин музыкальный час открыл и утро обозначил. Денис Денисов у микрофона. Всем прекрасного дня в нашей компании. На волнах душевного много чего интересного будет. А сейчас легкая танцевальная зарядка. Шаг вперед, два назад. Выбираем мелодию, соответствующую настроению, состоянию. Неторопливо, но тоже здорово. Главное, взбодриться.
1: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Султан Лагучев взбодрил барышни, потому что все у нас такие очаровательные, прекрасные, замечательные. И вообще, проходя мимо зеркала, вы, пожалуйста, рукой прикрывайте глаза, чтобы своим сиянием себя же не обжечь, ну или не ослепить. Понравился аутотренинг? Еще что-нибудь придумаю. Оставайтесь с нами.

белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там

замужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся строй.

0: Геленджик!
1: Бодрая, оптимистичная песня о том, есть цель, не вижу препятствий. Еду туда, где будет хорошо, прекрасно, замечательно, где можно наконец-то выпустить своего внутреннего ребенка и петь, плясать, веселиться, тысячи миллионов фотографий отправлять друзьям, знакомым. Нет, не хвастаясь тем, что вам очень хорошо и здорово, а просто вы транслируете и делитесь этим настроением. Так же, как и... очень много музыкальных работ, которые звучат на волнах душевного радио. Всем доброе утро. Продолжаем.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Я прямо так и представляю. Взял в руки гитару, такой по струнам и серьезным выражением лица. А я все чаще замечаю. Умел бы петь, продолжил, но лучше пусть те, кто профессионально этим занимается, нас радует.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число самозанятых в России уже превысило 16 миллионов. За январь-апрель их количество увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Федеральной налоговой службы. Специальный налоговый режим для самозанятых, налог на профессиональный доход, ввели 7 лет назад в порядке эксперимента до конца 2028 года. Граждане с доходом в пределах 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. В следующем году будет дискуссия о сохранении или изменении этого режима. Работодатели в первом полугодии стали значительно чаще искать на рабочие профессии людей старшего поколения. Речь о позициях электрика, операторов станка и разнорабочих, сообщает РИА Новости. Так, количество вакансий электриков для возрастных соискателей увеличилось на 144%. В среднем им предлагали 175 тысяч рублей в месяц. Больше всего число доступных для старшего поколения вакансий выросло в Сахалинской области, Якутии и Магаданской области. В России могут создать специализированные учебные курсы по цифровой гигиене и финансовой грамотности. Планируется внедрить их в школы, колледжи и университеты. Такой проект разработала Минцифры. В частности, планируется внедрить дополнительный инструмент обучения, который будет имитировать мошенничество, совершаемое с использованием информационно-коммуникационных технологий. Всероссийскую летнюю перепись «Воробьев» проведут с 8 по 16 августа, сообщила РИА Новости представитель Союза охраны птиц Анна Мостовая. Последний раз акция проходила в феврале. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц. Отмечается, что летний мониторинг сильно отличается от зимнего. В холодное время года специалисты смотрят на кусты и считают всю группу. Летом воробьи не сконцентрированы на одном кусте, их непросто заметить. В последние десятилетия птицы все больше тяготеют к городам и перемещаются с окраин дальше в центр.

Виктор Королёв и воровайки, девчонка рыжая. Ну как не танцевать под эту музыкальную работу? А если вдруг боль в суставах? Это не должно быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Михаил Круг. Продолжим это настроенческое утро.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Взглянув на правильный календарь, мы видим, что сегодня 22 июля, и день, как вы понимаете, совсем необычный. Прямо сейчас подготовьте ваши руки, разомните пальчики, потому что мы должны все вместе прямо-таки начать и неистово дарить аплодисменты, овации композитору, поэту, исполнителю, человеку, у которого очень много регалий. Давайте назовем основное народному артисту Олегу Михайловичу Газманову. Сегодня 75 лет. С днем рождения! И друг радио «Шансон», и просто замечательный человек.

0: Радиоконкурс «Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Еще каких-то пару месяцев назад я не часто задумывался о том, сколько литров бензина в моем баке. Но сейчас ситуация изменилась, и многие автолюбители начали считать буквально каждый литр топлива. В экономическую гонку вступил и популярный Яндекс.Навигатор. В приложении появилась новая фишка – маршруты с учетом экономии топлива. Да, они могут быть чуть длиннее привычных, зато обещают меньший расход. Добиться этого получится благодаря плавному темпу езды и обходу лишних светофоров. Еще одно полезное обновление сервиса – это информация об очередях на АЗС и наличии топлива. Все видно прямо в карточке заправочной станции. Можно заранее прикинуть, стоит ли туда сворачивать или лучше поискать вариант без очереди. Данные для мониторинга собирают из разных источников. Дистанционные оплаты топлива, сведения от таксистов, дорожной обстановки и отзывов пользователей. Пока функция работает в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге и некоторых других городах. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Друзья, объятия, рукопожатия, но это ли не гордость? Это ли не наше настоящее богатство? Как настоящий верный друг, товарищ, соратник, радио «Шансон» всегда шагает рядом и протягивает душевную волну.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: тоже соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Ну, какие правильные, простые, казалось бы, на первый взгляд слова, но почему-то мы их произносим не так часто, как хотелось бы. Нет, не только нам, а тем, кто нас слушает и кто нам особенно ценен. Говорите чаще близким, что вы их любите, что вы их обожаете. Спасибо Сергею Куренкову за это напоминание. Этим утром в прекрасную среду.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. В Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Согласно документу, учителям предоставляется бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств, а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанных с педагогической деятельностью и трудовыми правами. При наличии не менее 25 лет педагогического стажа учителям будут присваивать звание «ветеран труда». Указ не отменяет действующие меры поддержки педагогов. Новые гарантии предоставляют дополнительно и не должны приводить к снижению уровня уже существующей помощи. Двоих мужчин задержали при пересечении границы. В Финляндии расследуют возможное незаконное пересечение госграницы двумя мужчинами, прибывшими со стороны России. Инцидент произошел в субботу на территории муниципалитета Суомасалми, граничащего с Кальвальским районом, пишет общественная служба новостей. По предварительной информации, мужчины пересекли границу вне установленного пункта пропуска. После того, как их обнаружили финские пограничники, оба заявили о намерении получить убежище в стране. Гражданство мужчин, их возраст, маршрут передвижения и причины, по которым они решили перейти границу незаконно, не раскрываются. Также пока не сообщается, были ли они задержаны под стражу или помещены в центр для просителей убежища. Проверку обстоятельств произошедшего проводит пограничная служба региона Кайну. В рамках расследования финские пограничники сотрудничают с российскими коллегами из Калевальского района. Показания счетчиков просят повторить. В работе сотового оператора по передаче и приему показаний по холодной и горячей воде произошел технический сбой. Это касается управляющих организаций УКАИН-КОД, Управдом Костомукша, Квадра, ТСЖ Интер-24 и МУП-ЦНР. Жители города просят продублировать показания приборов учета, переданные с 8 по 20 июля. Показания принимаются по 23 июля включительно по номеру, по которому обычно направляют показания данных счетчиков. Экомобиль снова в пути. В субботу у жителей города появится еще одна возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, готовится к новому рейсу. 25 июля с 17 до 19 машина будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так оно займет гораздо меньше места. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Ветер порывами до 8 метров в секунду.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Бедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы настроены на волну радио «Шансон». Денис Денисов у микрофона.

0: никогда.
1: Александр Васильевич Новиков в эфире Душевного радио. Золотая рыба. Вот такие хорошие, интересные ассоциации. А желания какие бы вы загадали, если бы увидели ту самую рыбку, ну, в руки к вам пришла? А, и тут начинаешь сразу теряться. Ну, о глобальном же нужно думать, о великом. А мы что-нибудь меркантильное, простое.

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.
1: Забываю Чехова, езжу не по...

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: И вновь та самая золотая рыбка, только теперь в интерпретации Александра Яковлевича Розенбаума. То был Александр Новиков, а тут, пожалуйста, всего было мало, и что в итоге у разбитого корыта. И открыл я маленький секрет, который прямо сейчас для вас распакую, господа хорошие, чтобы не было переживаний, и вы нравились себе по утрам. Прекратите делать то, что вам очень нравится по вечерам. Тонкий намек, понимаете? Будем здоровы в компании «Радио Шансон».
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно же,

что врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: У меня сегодня прям какое-то утро открытий. Вот, Катя Огонек нам напомнила в трепете нежного звука. Ведь человек все помнит, всех, кого встречал он, а тем более, если были какие-то эмоции вызваны, то здесь все. Услышали песню какую-то в этот момент? Добро пожаловать, вы очень ярко вспомнили этого человека. Музыки много, шансон один.
1: Негожий день залит дождем.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Коли є Мар'я Поет, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минфин предоставит Крыму 5 миллиардов рублей на выплату компенсации жителям за отсутствие электроснабжения в течение более 2 суток. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что люди получат выплату в размере 15 тысяч рублей. Аксенов отметил, что сейчас обсуждается вопрос дополнительной поддержки предпринимателей. С Министерством труда уже согласован ряд мер, в том числе выплата 2/3 от средней зарплаты сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой. Массовое отключение электроэнергии произошло в Крыму 6 июля. Аналогичные проблемы фиксировались в Севастополе. Доля альтернативных способов оплаты покупок в России в первом полугодии достигла 33% от всех безналичных транзакций, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Отмечается, что все виды безналичных платежей демонстрируют положительную динамику. Чаще всего россияне пользуются оплатой смартфоном на кассе без подключения к интернету. Средний чек по всем способам оплаты составил 805 рублей. Минпросвещение подготовило списки литературы для комплектования школьных библиотек. Единый перечень книг дополняет традиционный круг изучаемых произведений. Они сохранят центральное место в школьном образовании, заявил РИА Новости эксперт Министерства просвещения Максим Костенко. В перечне есть литература для внеклассного чтения, а также произведения патриотической направленности современных авторов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Денис Денисов у микрофона и Вика Ветер. Эфир наш продолжит. И песня-то какая праздничная, когда мамочка любуется, как дочь становится тоже взрослой.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

До шуфутиного дня осталось не так уж и много. Все мы будем отмечать 3 сентября точно и напевать ту самую легендарную песню. А потом, 14 ноября, добро пожаловать в Лайф-арену на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Удивит Михаил Захарович точно нас. На радиошансон.ру на сайте подробная информация. Возрастное ограничение 12+. А какое количество там артистов будет? Ну, лайнап вообще роскошный. Без шуток. Загляните, посмотрите. А лучше давайте там и встретимся.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Если в песне Ирины Круг, которую мы только что слышали, чувства пытались достучаться, то мы, в свою очередь, в акции «Счастливая каюта» пытаемся дозвониться до тех, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru и очень-очень-преочень хочется отправиться в круиз на лайнере «Астория Гранде». Красота из Сочи, кстати, старт. И дальше там по пунктам назначения. Роскошно. Роскошно. Что, не говорить? Опытные люди знают. Итак, пришла пора нам связаться с кем-то, с счастливчиком или счастливицей. Кто же у нас на связи? Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». А вы?
2: Меня зовут Елена.
1: Очень приятно. Елена, в какой регион мы дозвонились?
2: Город Москва.
1: И Елена, мы вас прямо-таки будем поддерживать так же, как и все. Как у вас вообще настроение? Вы в отпуске, работаете?
2: Я же работаю, уже отпуск прошел. Но еще хочется, конечно, отдохнуть.
1: Так. Ну вот на несколько минуток мы точно займемся очень важным отдыхом. Это ведь смена рода деятельности. Будем работать головой. Я вам задам три вопроса. Первый касается любимого жанра. Второй — Турции. И третий — классика советского российского кинематографа. Как вы, в какой сфере являетесь экспертом?
2: Даже сейчас так не сориентирую.
1: Ну, значит, во всех. Я верю в вас вообще безапелляционно. У нас бы на все про все минута. Варианты ответов я вам буду называть. Доверьтесь своей женской интуиции. Верю, что все получится. Приступаем.
3: Время пошло!
1: Одна из песен Алексея Петрухина называется «Так тебе и надо, все будет хорошо, все будет как надо». Выбирайте один.
2: «Так тебе и надо».
1: «Так тебе и надо, все будет хорошо, все будет как надо». Ваш выбор?
2: Все будет хорошо.
1: Все будет хорошо. Ну, хорошо.
2: Все будет хорошо.
1: А как называется пролив в Турции? Босфор, Ла-Манш, Гибралтарский.
2: Еще раз можно повторить?
1: Босфор, Ла-Манш, Гибралтарский. Пролив в Турции. Какой? Скорее, скорее, скорее. Время тикает.
2: Второй вариант.
1: Второй вариант. Ла-Манш приняли. А что прятали в трусы Вася и Надя в фильме «Любовь и голуби»? Деньги, ключи или голубя?
2: Или что третье?
1: Голубь. Голубь, тот самый, птичка. Деньги, ключи.
2: Первый вариант, да?
1: Какой?
3: Ваше время истекло.
1: Первый вариант. Деньги. Хорошо. Вы ответили на три вопроса, и я вас удивлю, но только на последний правильно. У Алексея Петрухина песня называется «Все будет как надо». Пытался вас надоумить, но не вышло. А насчет пролива, ну какой Ла-Манш? Какой Ла-Манш? Босфор. Ну да ладно, все это детали, мелочи, настроение у вас наверняка. Прекрасно, вы в любом случае побывали в прямом эфире радио «Шансон». Кому приветы ваши вы передадите, Елена?
2: Я хотела передать привет своему любимому мужу, Денису, Игнатову Денису Владимировичу.
1: Угу. Так.
2: Немножко волнуюсь.
1: Это нормально.
2: Да, сказать, что я очень сильно люблю.
1: Ой, как замечательно.
2: Работаю на вечерний ужин.
1: О, ну все. Это самые, пожалуй, нужные слова для каждого любящего и любимого мужчины. Спасибо вам, Елена. Вам чудесного дня и всего самого прекрасного.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.
2: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая.

Валерий Курас с хорошим настроением. История классическая из давних-давних лет. Но какая задорная! Утро уже. Финал свой перешагнуло. Так что день добрый.

Мы весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается. Однако ценовой шок был серьезным. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Ситуация с топливом в стране ухудшилась в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем. Нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка. Родители, купившие коммерческие путевки в Артек в Крыму, смогут получить обратно средства за дни, которые ребенок не провел в лагере. Финансовый вопрос полностью решен. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, заявки детей, которые не смогли попасть в Артек, рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления полноценной работы центра. Кроме того, ребятам предоставят возможность по своему выбору отправиться на новые смены. Напомню, в конце июня в Крыму запретили бронировать места, принимать и размещать детей в лагерях до 1 сентября. После этого из Артека организовали вывоз детей. Часть несовершеннолетних вернули домой, часть направили в детские лагеря Краснодарского края. 23% россиян в течение последнего года выезжали на отдых в другие регионы России. Это рекордный показатель за последние 15 лет, показал опрос Фонда «Общественное мнение». В 2011-м показатель составлял 9%, в 2020-м – 18%. Согласно опросу, в течение последних 3 лет по стране путешествовал почти каждый 5-й россиянин. Первый отель в России получил зеленый сертификат. Речь об одной из московских гостиниц. Эксперты Роскачества оценивали объект по объемам энерго- и водопотребления, обращению с отходами, использованию химической продукции, а также условиям труда. Отель реализовал идею по снижению потребления ресурсов. Например, гость может выбрать, как часто ему требуется замена постельного белья. Также клиент вправе отказаться от уборки номера. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Есть одно слово, которым прям так и хочется охарактеризовать эту музыкальную работу Евгения Григорьева. Ностальгическая. Прям такая приятная грустинка всплывает в голове и в ощущениях. Ну а что? Это здорово. Это здорово, когда эмоциональную реакцию вызывает то, что ты делаешь. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона, Елена Ваенга. Добро пожаловать в наш эфир. Игорь Слуцкий. И вас тоже будем рады видеть.

0: за основу.
1: Реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть и некоторые места на нашей планете Земля, и где мы оказываемся, возможно, случайно, а может быть, целенаправленно, откуда уезжать совсем не хочется. Вот 100% вам подтвердят, что да-да-да, не хочется покидать «Бархатный шансон». Это наш фестиваль, где любимые артисты, где настроение, где разговоры, песни. Ну, в общем, все самое-самое, что ни на есть волшебное и настоящее. С 24 по 30 октября все будет проходить в Турции. Отель «Титаник Делюкс Гольф Билек». Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. С момента премьеры нового российского кроссовера «Лада Азимут» прошло уже довольно много времени. Но интерес к модели не угасает. Вот и вице-премьер Александр Новак решил присмотреться к автомобилю пристально. В рамках визита на «АвтоВАЗ» Новак не ограничился осмотром машины в шоуруме, а устроил ей настоящий экзамен. Гонял по дорогам с выбоинами, проверял подвеску, прислушивался к каждому шороху и остался доволен. Шумоизоляция отличная, идет мягко, материалы приятные. Такого уровня «АвтоВАЗ», кажется, еще не показывал, поделился эмоциями чиновник. В общем, «Азимут» прошел тест-драйв на отлично даже по строгим вице-премьерским меркам. Новак уже договорился с директором завода. Как только кроссовер появится в продаже, сразу берет себе. Напомним, серийное производство стартует в третьем квартале текущего года, а в автосалоны модель поступит в четвертом. Будем надеяться, что и обычные водители оценят новинку так же высоко, как вице-премьер. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вся наша жизнь — это череда каких-то ответов, вопросов, компромиссов. Ну, в общем, сложная эта штука. Но на что вы готовы ответить «да», «согласен», а на что «не согласен»? Вот какие предложения вы в одну сторону и в другую откидываете? По каким критериям? Вот если вас пригласят на концерт, ну, к примеру, 26 июля, что вы скажете? Ну, задумайтесь, как минимум. А если я скажу, что это будет концерт Ивана Лисицына? Ну, вот тот самый, который... Оу, Лисицын... Да-да-да, если еще и там можно будет громко попеть, потанцевать с друзьями, полюбоваться закатом, ну, в принципе, оторваться под открытым небом, вот тогда ответ наверняка будет «да». В столичном клубе «Правда» состоится этот концерт. Красный-красный, зеленый-зеленый в нашем эфире частенько можно слышать, а сколько музыкальных работ еще вам, наверное, не знакомы, хотя слушали, знаете, открыли для себя этого артиста уже достаточно давно. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Давным-давно за полбанкой мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Власти Карелии оперативно начинают внедрять льготы и наставничество для учителей. Артур Парфенчиков отреагировал на указ президента о дополнительных мерах поддержки учителей. В Карелии акцент хотят сделать на трех ключевых направлениях. Наставничество, прозрачной и справедливой системе оплаты учителей. Она должна быть понятна каждому педагогу, независимо от района и школы. И региональных гарантиях. Это бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам. Около 150 килограмм опасного мяса сняли с оборота в Карелии. По информации Роспотребнадзора, за полгода в регионе проверили 110 объектов по изготовлению и обороту мясной продукции. Нарушение санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании установлено в 6 объектах. Лабораторно исследованы 121 проба мясной продукции по показателям качества и безопасности. В исследованных образцах превышение допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и антибиотиков не выявлено, отметили в ведомстве. Но в ходе проверки 12 партий, а это около 150 килограмм, обезличенной мясной продукции и продукции с истекшим сроком годности уничтожили. Нарушителей оштрафовали на 30 тысяч рублей. Костомукшан с 5 лет приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет 8 августа в лесном массиве рядом с домом номер 21 на улице Ленина. Соревнования поддерживает Карельский Акатыш. Организаторы подчеркивают, несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. Участников разделят на категории по возрастам – от 5 лет и старше. Каждый участник должен иметь исправный велосипед и защитный шлем. Заявки на участие необходимо подавать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные номинации. Шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши переменная облачность, без осадков, температура воздуха от плюс 12 до 15 градусов тепла. Ветер по районе до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Есть аргументы железные, а есть вольфрамовые, вообще несгибаемые, аксиомы практически. Ну, умеешь ходить, иди. И флаг в руки для того, чтобы никто не мешал это, собственно, и делать. Пусть люди, которые вам мешают, именно таким путем и движутся. С вами Денис Денисов и на волнах душевного. Всем привет.
1: Я брел по осенней дороге домой под взглядом неоновых ламп, и в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество век.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лето качается прям хорошо. Алексей Петрухин и Анна Семенович нас порадовали и побаловали, заставили потанцевать, поприпевать. В общем, все как полагается. День летнего отдыха сегодня отмечается и день трудяги. Да, кажется, парадокс, но если прям смотреть все вот в песне как есть, раскачай со мной лето, в день гамака это может быть чревато. Вот так и увязываем, знаете ли, неувязываемые. Всем хорошего настроения в компании «Радио Шансон».

за любовь и душу свою. И мой путь был, поверьте, непрост, но сила моя со мной, я скажу.

Когда мы сужаем варианты выбора, вот тогда более осознанно он и происходит. Сейчас не шутка, а вот кусочек из технологии продаж. Вот так, пожалуйста. Раз уж выбрали любимую музыку, будем ей верны.

порой самые очевидные детали остаются без нашего внимания. Они очень важны. Вот тот самый лирический герой, холостой, любящий поиграть на гитаре, несколько лет ее не трогал, да, понимаете? А потом как взялся, а пальчики-то болеть потом будут. Но это же будет потом. Все, пришла пора мне откланяться. С вами был Денис Денисов. Пока.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Саратовской области в ближайшие 5 лет не будут продавать вейпы. Такой запрет ввела областная дума. Розничная продажа электронных систем доставки никотина будет запрещена с марта следующего года. Кроме того, принятый закон запрещает продавать табачную и другую содержащую никотин продукцию в лагерях и других организациях детского отдыха, учреждениях соцобслуживания граждан, на пляжах, а также в местах проведения официальных спортивных состязаний. Медики заявляют, что на фоне распространения вейпов наблюдается общее ухудшение здоровья молодежи. Агрономы, ветеринары и сыровары будут востребованы в России как минимум до 2032 года. На этих трех направлениях потребуется в общей сложности 42 тысячи специалистов, заявил министр труда Антон Котяков на открытии федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в Мордовии. Он отметил, что конкурс призван привлечь внимание молодежи и наглядно продемонстрировать, какие профессии сегодня пользуются спросом и открывают хорошие перспективы для трудоустройства. Мероприятие проводится с 2012 года и ориентирована на представителей рабочих профессий. По его итогам определяют лучших специалистов в нескольких номинациях. Наиболее пораженными борщевиком округами Подмосковья оказались Клин, Можайский и Волоколамский округа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Минсельхоз Московской области. Всего на территории региона выявлено почти 85 тысяч гектаров пораженных земель. Сейчас проходит второй этап обработки борщевика. Он завершится 31 августа. Власти Петербурга готовятся к созданию наземного метро, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин. Железнодорожный транспорт планируется интегрировать в систему городских перевозок. В дальнейшем власти хотят внедрить единый билет северо-западной пригородной пассажирской компании, который позволит пассажиру получать скидку при пересадке с электрички на метро и наоборот, используя транспортную карту «Подорожник». Согласно проекту, наземное метро будет представлять из себя транспортную сеть городских электричек с объемом перевозок около 180 миллионов пассажиров в год.

Но теперь у нас с вами есть не только птицы и звери в клетке, но и из полотенец тоже птицы делают. Собственно, к чему это? День отельного лебедя сегодня у нас с вами празднуется. Ну и туда же добавим день львиной доли. Тоже сегодня такой вот день, но, правда, непонятно доли чего. Пусть будет львиная доля радости в вашем сегодняшнем дне и музыки, само собой, потому что вы на волнах самого душевного радио, радио «Шансон». Этот час открыла легендарная группа «Лесоповал», ну а продолжит Любэ. Все опять начинается, и опять, и снова я приветствую вас здесь, в эфире «Шансон». Меня зовут Ирина Сотникова. Всем хорошего дня, ну и, конечно, прекрасного настроения на весь день.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Анатолий Полотной, Федя Карманов на волнах июльского шансона. Чуть позже мы с вами послушаем Евгения Григорьева, также Сергей Куренков в этом часе порадует нас. А вот уже в октябре увидим и услышим этих любимых артистов на фестивале «Бархатный шансон». И не только выступление «Шансонье» ожидает вас, но и соревнования, и турнир по рыбной ловле. Ведущий утреннего шоу 2D составит вам компания. Да-да, так что присоединяйтесь, если вы старше 12 лет. Подробности на radioshanson.ru. Ну, а пока лето продолжается здесь, у нас, и только вам решать, какого цвета оно будет.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Коли я Марья Поэт, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

медленно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны, в небо словно в первый раз летят.

0: А звезды нам с вами сообщают, что сегодня важные суперсложные дела лучше отложить на завтра. Вот сейчас заняться тем, что у нас получается лучше всего. Наверное, наслаждаться музыкой на радио «Шансон», отдыхать. Вот это прекрасно у нас получается с вами, правда? Вечером стоит прогуляться по парку, и пусть рядом будет лучший друг или подруга, стоит высказать все и услышать слова поддержки. У нас, кстати говоря, тоже можно передать вот эти самые хорошие, добрые слова в программе «Только для вас» в 15:00 по Москве ежедневно. Вот сегодня также начнется она. Ну а пока, как я и обещала, послушаем Сергея Куренкова на «Шансоне».
1: Дорогая,

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Евгений Кемеровский. Я вновь приглашаю вас, дорогие мои, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», потому что этот вечер наполнен будет любимыми песнями. Состоится мероприятие 14 ноября в Лайф-арене. Оно для лиц старше 12 лет. Но подробности найдете на radioshanson.ru. У нас с вами впереди также много любимых исполнителей. Прямо сейчас Тамара Кутидзе. Девочки, он занят.

0: тому же. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Социальный фонд с 1 августа увеличит пенсии работающих пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Как пишет российская газета, для этого никуда обращаться не нужно. Все необходимые выплаты будут начислены автоматически. Отмечается, что перерасчет пенсии зависит от зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше будет прибавка. Максимально она составляет 3 пенсионных коэффициента. Уточнить их количество можно через портал госуслуг. В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при сдаче пересдаче ЕГЭ. Такую инициативу депутаты направили министру просвещения Сергею Кравцову, пишет ТАСС. Сейчас предыдущий результат госэкзамена по пересдаваемому предмету аннулируется. Данное правило применяется независимо от того, оказался новый результат выше или ниже первоначального. По мнению авторов идеи, ее реализация позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить неудачный результат, одновременно устранив риск ухудшения его положения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

соседом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам

0: материал.
1: Есть такие люди, которые созданы, чтобы скрашивать нашу жизнь, украшать ее красивыми картинами, стихами, песнями. Опять же, это люди творческих профессий. Это и наши с вами любимые артисты на шансоне. Благодаря им и день становится легче, и дела ладятся, и настроение поднимается. Меня зовут Ирина Сотникова. 14:06 точное, столичное. Новый час на шансоне открыл Михаил Шафутинский, ну а продолжит Александр Розенбаум. Музыки много, шансон один.
0: Я не верю всем тем,

Я не верю всем тем, кто стучит себя в грудь при народе, забывая о нем, о народе отчизны своей. Допускаю, что тем, кто хулит вкус воды моей, горек. Я допускаю, иных даже тянет нажать на курок. Но жил на свете старик, и он сказал, что о вкусах не спорят. Так зачем обижать тех, кого оживляет глоток? Я не верю всем тем,

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Несмотря на то, что многие ягоды к нам привозятся, доставляются из других стран, все-таки Россия выращивает почти четверть всей малины в мире. Вот это мы молодцы. Я желаю вам вкусного ягодного лета. Музыкально у нас далее эфир продолжит Виа Волга. Волга на шансоне.

0: и не жить.
1: Песня, которая вышла в свет совсем недавно, «Ошибка» в исполнении Игоря Слуцкого. Недавно маэстро приходил к нам в гости на программу «Живая струна» с Ксенией Стриж. Очень получился эфир музыкальным, очень живым. Если вы вдруг по какой-то причине пропустили, то добро пожаловать в наши социальные сети «Радио Шансон». Там есть запись видеотрансляции. Также найдете ее на нашем обновленном сайте radioshanson.ru. Мы всегда с нетерпением ждем ваших лайков, ваших комментариев. Это все нам очень приятно. Также, кстати, не забывайте голосовать вот там же на сайте в нашем хит-параде «Радио Шансон». Поддерживайте любимых артистов. Ну, а прямо сейчас Катерина Голицына продолжает эфир. Бессовестно счастливая. Пусть этот день будет вас самым счастливым.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Ну, не в виде открыток, а просто в виде сообщений. Я буду ждать ваши теплые, добрые пожелания и приветы уже в следующем часе. В 15:00 по Москве, как и обещала, стартует программа «Только для вас». Программа ваших приветов и, кстати говоря, музыкальных предпочтений и пожеланий тоже. Вы можете писать нам заявки, я постараюсь их озвучить. Писать нужно на единый номер +7 909 955 103 0, мессенджер Макс и любые доступные мессенджеры.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев, который уже скоро вернется с новостями. Желаю каждому продуктивного дня в нашей компании.

Дорогие любители солнца и моря, внимание! Ловите горячие новости для майского отпуска. По данным Ассоциации туроператоров России, самые бюджетные зарубежные направления в мае – Египет, Турция. Следующие цифры вас порадуют. 10-дневный тур на двоих в Турции. Вылет из Москвы, 4-звездочный отель, все включено. От 83 тысяч рублей. Египет – тот же набор, но только от 112 тысяч. Чувствуете разницу? Турция в этом сезоне самый настоящий чемпион по доступности. А если ваш бюджет чуть больше, скажем, до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, выбор становится еще круче. Аналитики советуют присмотреться к таким вариантам. Экзотический Таиланд, колоритный Вьетнам, тропический Хайнань, это Китай, если что, зажигательный Гоа в Индии и волшебный отдых на Шри-Ланке. Представьте, май, море, песок под ногами, коктейль в руке, и все это реально укладывается в 150 тысяч на двоих. Так что берем на заметку. Турция и Египет для тех, кто хочет сэкономить, а остальные направления для тех, кому нужна порция экзотики. И не забудьте, чем раньше бронируете, тем больше шансов поймать самые выгодные цены. Всем желаю легкого планирования и жаркого отдыха под хиты на любимой волне.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

От музыки к мыслям вслух. У любви по классике несколько состояний. Поэтому пусть любовь будет преподносить только приятные сюрпризы. Программируем реальность добрыми мыслями под хиты на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Интересно, как называется фобия при печатании на компьютере, когда всплывают на экране вспомогательные, но никогда не нужные функции в программах. Еще дня не было, чтобы случайно не вызвал какого-нибудь виртуального помощника или якобы удобную опцию. Все это мешает работать. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

Друзья, важная информация подоспела для тех, кто сейчас в пути или только готовится к полету. Минтранс напомнил о наших правах на фоне задержек рейсов. Запоминаем, это может пригодиться. Итак, что нам положено? Если рейс задерживают больше 2 часов ожидания, нам обязаны предложить прохладительные напитки, да-да, просто так, по праву, свыше 4 часов. Горячее питание. Не надо голодать в аэропорту. От 8 часов днем или от 6 часов ночью нас должны разместить в гостинице. Спать на лавке – это не вариант. Всегда проверяйте статус своего рейса на сайте аэропорта или авиакомпании. Если задержка авиарейса случилась, смело обращайтесь к представителям авиакомпании. Напомните о своих правах, требуйте положенную помощь и сохраняйте все чеки, если тратитесь из-за задержки рейса. Все это можно будет предъявить для компенсации. Берегите нервы. Всем желаю удачных полетов!

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Интересно, можно ли весело грустить? Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Но тут вопросов больше, чем ответов.

Музыка на паузе. Пожелания в эфире. Добавляйте в собственные чувства щепотку осознанности. И будет нам счастье. Хотя пока на собственные грабли 100 раз не наступишь, не поумнеешь.

Все, что с нами происходит, назовем опытом. Это делает нас добрее или злее. Важно, как мы реагируем на повороты судьбы. А они, к сожалению, не всегда бывают благополучными. На этих самых поворотах нехило заносит под любимые радиохиты.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые мечтатели, о новом старте. У меня свежие данные. Раскрою самые популярные города России для переезда. По информации портала news.ru, лидер очевиден. Города Краснодарского края. Почти треть опрошенных выбрали именно их. Видимо, солнце, море и теплый климат очень привлекают. Что дальше по списку? На второй строчке Москва, следом Петербург, не отстают Казань, Владивосток и Новосибирск. Но вот сюрприз. Переехать в ближайшие два года планируют всего 12% россиян. Почему? Главные стоп-факторы. Семья, финансы и просто привязанность к родному месту. Знакомо? А теперь самое интересное. Кто готов сорваться с места? Чаще всего город готовы поменять молодые люди от 18 до 30. Эта аудитория больше всего ищет новые возможности и не боится перемен. Представьте, новый город, свежие впечатления, карьерные перспективы. И все это может быть вашей реальностью. Так что, есть среди вас те, кто уже пакует чемоданы? Или вы крепко держитесь за привычное? Ну тут каждому свое.

Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. Прямо жизненная мотивация. Но без желаний нам ничего интересного не светит. Поэтому не будем бояться желать. Алиса.

Если вернуться на 10 лет назад и сказать себе «не унывай и не вешай нос», то этот совет принес бы уйму пользы. Берем себя в руки, поскольку мы в хорошем смысле способны на многое.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Поговорим о флешбеках. Незримые вспышки в голове, когда твоя память выкапывает из глубин события из прошлого. Но когда на душе неспокойно, вспоминаешь всякую дичь, которая ни разу не веселая. Но я призываю думать в этот момент о чем-нибудь хорошем.

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Операторов посреднических цифровых платформ будут штрафовать. Такой законопроект приняла Госдума. Речь о маркетплейсах, сервисах объявлений, заказа услуг, доставке еды и аренды жилья, пишет РБК. Изменения касаются неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб. Штрафы за это составят от 10 до 500 тысяч рублей. Кроме того, взыскание вводится и для самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложения о продаже товаров. Закон вступит в силу с 1 октября. В профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, пишет РИА Новости. По словам министра, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Ранее сообщалось, что в Москве растет популярность среднего профессионального образования. В 2026 году столичные колледжи выпустили свыше 30 тысяч квалифицированных специалистов, что на 10% больше, чем в 2025 году. Тем временем зарплаты плиточников в столице практически сравнялись с доходами стоматологов. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на карьерных экспертов. Отмечается, что стоматологи традиционно считаются одними из самых высокооплачиваемых специалистов в медицине. Сейчас их средняя зарплата в Москве составляет около 200-300 тысяч рублей. При этом максимальный доход плиточников может доходить до 240 тысяч. Также в топ самых высокооплачиваемых рабочих специальностей входят электрогазосварщики. Специалисты подчеркивают, что срок обучения рабочим профессиям значительно короче, что делает их привлекательными для быстрого старта в профессии. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Иван Кучин открыл очередной час на шансоне. В Москве 16 часов и 6 уже минут перевалило. Это середина недели за экватор. Ну, как бы все уже, можно уже готовиться к выходным. Пара рабочих дней, я думаю, пролетят быстро, незаметно. Но это, естественно, при условии, что вы проведете их в компании душевной музыки и любимых исполнителей на шансоне. У нас в ближайшие минуты Михаил Шуфутинский, Миролюбова также порадует нас, но прежде послушаем группу, легендарную группу Михаила Танича «Лесоповал». Композиция «Не сказать, что люблю». Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем хорошего дня.

А сколько красивых историй случилось на наших мероприятиях «Радио Шансон». А сколько новых друзей появилось у многих радиослушателей. Поэтому каждый праздник мы стараемся сделать по-настоящему душевным. Вот именно такой и ожидается на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Если вам уже исполнилось 12 лет, приходите. Билеты на сайте radioshanson.ru. Эфир далее продолжит также один из участников «Разгуляя» Григорий Лепс. Дуэтная работа с Акмалем под названием «Шутка».

0: просто шутка.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

радость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Еще каких-то пару месяцев назад я не часто задумывался о том, сколько литров бензина в моем баке. Но сейчас ситуация изменилась, и многие автолюбители начали считать буквально каждый литр топлива. В экономическую гонку вступил и популярный Яндекс.Навигатор. В приложении появилась новая фишка – маршруты с учетом экономии топлива. Да, они могут быть чуть длиннее привычных, зато обещают меньший расход. Добиться этого получится благодаря плавному темпу езды и обходу лишних светофоров. Еще одно полезное обновление сервиса – это информация об очередях на АЗС и наличии топлива. Все видно прямо в карточке заправочной станции. Можно заранее прикинуть, стоит ли туда сворачивать или лучше поискать вариант без очереди. Данные для мониторинга собирают из разных источников. Дистанционные оплаты топлива, сведения от таксистов, дорожной обстановки и отзывов пользователей. Пока функция работает в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге и некоторых других городах. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артра». Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. В составе «Арсил Артра» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. «Арсил Артра» – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите «Арсил Артра» бесплатно. Звоните +1 25. Наслаждайтесь. Дайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Главное при сборах в отпуск взять в два раза меньше вещей и в два раза больше денег. Лето на радио «Шансон».

Или Токарев. И не пропадет понапрасну этот вечер тоже, если вы в компании шансона, поскольку в следующем часе стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Узнаете много полезного, увлекательного, ну и музыки, конечно, хорошей тоже будет достаточно. Роман Шахов на месте, я, Ирина Сотникова, также остаюсь у микрофона, и вы присоединяйтесь, пишите нам сообщение по теме, мы будем ждать.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центр избирком предусмотрел все, чтобы дистанционное голосование на выборах прошло в штатном режиме. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, а также прочие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут почти 50 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом. Московские школьники в этом году показали рекордные результаты на выпускных экзаменах. Об этом сообщает портал мэра и правительство столицы. Так, ЕГЭ сдавали более 90 тысяч выпускников. Впервые за историю одна из московских школьниц получила максимальные 500 баллов сразу по 5 предметам. Еще 6 человек набрали по 400 баллов, а число 300-бальников выросло 8 раз до 36. Отмечается, что улучшились и результаты ОГЭ. Почти 13 тысяч девятиклассников сдали все 4 экзамена на пятерке. Также по сравнению с прошлым годом увеличился средний балл по профильной математике, физике, химии и информатике. Тем временем россияне стали чаще играть в интеллектуальные игры. Такие данные исследования приводят ВЦИОМ. Опрос показал, что самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% респондентов. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат таких развлечений становится все популярнее. Онлайн уже играет 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. Еще треть опрошенных признались, что им просто неинтересно. В заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 61 копейку. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Александр Маршал открыл новый час на радио «Шансон». Здравствуйте, дорогие друзья. 17:06 в Москве. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов и чарующая Ирина Сотникова.
1: Да что уж, я уж там-то. Ты знаешь, как мы тебя ждали, как мне все тут вот писали. Ну где Рома, ну когда же он вернется?
0: Пришел не просто так, друзья, пришел с бумагой.
1: С вестями.
0: Олдскульные, да, у нас носители информации.
1: Так.
0: А что происходит в России? Дефицит бензина в России принес пользу.
1: Пользу? Кому? Да. Вопрос, кому?
0: В июне резко сократилось общее число нарушений правил дорожного движения на фоне проблем с топливом. За месяц москвичи получили всего 139 тысяч штрафов за превышение скорости, хотя годом ранее было зафиксировано более 2 миллионов таких нарушений.
1: Ого, но я это ощутила.
0: Да?
1: Да, да.
0: Похожая ситуация сложилась и в других регионах страны. Эксперты уверены, что водители просто начали экономить топливо. Если они привыкнут к такому темпу езды, то количество аварий заметно уменьшится.
1: Вот поэтому я это и ощутила. Все как будто бы замедлились, стали потихонечку тормозить, понемножечку стартовать. Как-то все очень плавно. И это...
0: Друзья, изменилось ли поведение в последнее время ваше на дороге? Возможно, стали ездить аккуратнее или реже? Как сейчас ситуация с топливом в вашем регионе?
1: Ну да, кто-то вообще оставляет, идет за продуктами пешком. Тоже молодцы, пройтись тоже полезно. Марракеш на «Шансоне» далее.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Стас Михайлов и Таисия Повали только что в эфире радио «Шансон». Друзья, без него мы пожили какое-то время и поняли, что, собственно, есть возможность подкорректировать свою автомобильную действительность. Дефицит бензина в России принес пользу. Изменилось ли в последнее время ваше поведение на дороге? Возможно, стали ездить аккуратнее или реже? Как сейчас ситуация с топливом в вашем регионе? Вот об этом вас спрашиваем нынче.
1: Да, нынче тема у нас такая актуальная. Бензиновая. Ром всегда нам приносит темы, вот самые-самые свежие, вот что прям наболело только что. На самом деле, я знаю, что есть люди, которые вообще отказались пока от автомобиля, чтобы пешком ходить в какие-то, ну, доступные места, в маркетплейсы, получать заказы за продуктами, опять же, вот в поликлинике, вот это все, теперь машина как-то стоит в сторонке, берем тележки и катим вместе с ними. Если, я просто не понимаю, если у человека есть возможность дойти пешком, зачем тогда ему автомобиль брать в этот момент? Вот такой у меня вопрос. Действительно, на дорогах стало поменьше машин. Я это вижу, я это ощущаю. И если нет необходимости, зачем? Вот вопрос. У нас есть сообщение. Есть? Есть, от Натальи, нашей дорогой. Любимые Романы, Ирочка. В нашем регионе, Мытищи, Москва, все вроде как стабилизировалось. Но как же это радует? Лично я стала меньше пользоваться климат-контролем. Не знаю, говорили, что хоть какая-то экономия. Всем желаю, чтобы бензин в нашей стране никогда не кончался. Надеюсь, так и будет. Ваша Наташа Мытища. Отличного эфира, спасибо. Вам прекрасного настроения, Наталья. Ну что, помогает, когда климат-контроль выключен?
0: Слушай, я не думаю, я уж вот в этом...
1: Ну, думаешь, нет, не помогает, да? Все в раке.
0: Нет, незначительно, конечно, помогает.
1: Хоть какая-то экономия, хоть копейка рубль бережет, говорят.
0: Я на заправках его стал выключать.
1: Там сам похвилял. А у нас прямо сейчас Юрий Антонов.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Кала Ямарья поет, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Спасибо, Александр Новиков. Городские встречи на радио «Шансон» продолжаются. Не только подпеваем этим песням, разучиваем уже сейчас правильные движения, дорогие друзья, потому что у нас случится большое событие. Это Турция, Белек, с 24 по 30 октября. Готовиться необходимо к морскому фестивалю «Бархатный шансон». А вот там тоже можно выгореть до курочка, если, конечно, забыть про солнцезащитный крем.
1: Если неправильно себя вести, не соблюдать правила безопасности. Вот крем от загара, SPF-чики, девочки, вот это все нужно брать обязательно. Ну, помимо того, у нас же там выступит еще и Михаил Шафутинский, и Михаил Бублик, и Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, дорогой наш Евгений Григорьев. В общем, Сергей Любавин, кстати, тоже будет на «Бархатном шансоне». Его послушаем уже очень скоро в эфире. Так что, если вам уже исполнилось 12 лет, вы, пожалуйста, заходите на наш сайт radioshanson.ru, каюту там себе забронируйте, потому что пропускать такое нельзя.
0: Друзья, с 24 по 30 октября по волнам любимых песен морской фестиваль «Бархатный шансон 2026». Всех приглашаем. Но сейчас вернемся к теме. Если вдруг вы только что приехали с заправки и думаете, о чем тут сегодня на шансоне вечером разговаривают.
1: Ну, на том самом, да?
0: Изменилось ли в последнее время ваше поведение на дороге? Возможно, стали ездить аккуратнее или реже, может быть, реже пользоваться климатической установкой.
1: Еще что-нибудь стали поменьше, пореже делать.
0: А чаще пользоваться круиз-контролем, как тут постоянная скорость. Как сейчас ситуация с топливом в вашем регионе? Рассказывайте, пишите и сообщения свои подписывать не забывайте.
1: Я напомню номер для наших смс-сообщений, плюс для ваших смс-сообщений. Плюс 7909-955-1030. Нам можно написать обычное смс-сообщение, можно написать в мессенджер Макс и вообще во все доступные мессенджеры пишите. Мы все везде смотрим, читаем.
0: Прямо сейчас вернемся к музыке, насколько я понимаю. Что-то интересное послушаем.
1: Ну да, да. У нас чуть позже еще будет Михаил Бублик, также участник «Бархатного шансона». Ну а прежде, как я уже и обещала, Сергей Любавин, красивейшая история под названием «Счастье в долгу у несчастья». Вот непонятно, то ли это хорошо, то ли это плохо. Вроде как грустно, но, с другой стороны, счастье-то есть.
0: Каждый для себя
1: решит. Это же хорошо, да?

0: Михаил Бублик только что на радио «Шансон». Очень приятно, какие ветра летом дуют, музыкальные, что такие песни оказываются в нашем эфире. Друзья, мы сами подпеваем этой музыке, знаем, что и вы тоже не можете сдержаться. Нет, Миша, большой привет.
1: Нет, не можем, не можем. У нас Дмитрий написал сообщение по теме, так прям хорошо, очень все развернуто. Добрый вечер, Роман и Ирина. Всем привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. А что, есть еще проблемы с бензином? Спрашивает он. В Самарской области паники нет. Бензин есть. Единственное неудобство — лимит 30 литров. Мы живем в Тольятти, дача у нас в Печорске. Работаю я в Сызрани. Приходится в день проезжать по 300 километров. Вот это да. Заезжаю два раза на заправку, утром и вечером. Цена 92-го около 60 рублей. У меня Нева Тревел уже на Веста, у всех полный бак. За бензин не переживаем, в очередях не стоим. На следующую заправку едем туда, где нет очередей. Заметил только панику у пенсионеров. У них чуть стрелка упала, они сразу на заправку поехали. Вот сегодня передо мной заправляется мужчина, ему это из лимита 30 литров не поместилось в бак. Вот так вот. Всем хорошего вечера. Всем привет. И вот еще дальше пишет Дмитрий. Насчет кондиционера могу пояснить следующее. Была такая передача раньше. Разрушители легенд. Вот там они доказали, что езда с кондиционером экономит топливо, нежели при открытых окнах. Все дело в том, что при открытых окнах меняется аэродинамика, и машина притормаживает. А с закрытыми окнами и включенным кондиционером машина расходует меньше топлива. Вот ты знал об этом? Тут еще аэродинамика подключается.
0: Это таки. Да, но я, например, когда езжу в Углич, когда к маме приезжаю, там город спокойный, маленький, там можно летом ездить с открытыми окнами, там нет аэродинамики на скорости 30, как бы нормально.
1: Даже когда открываешь окно, все равно жарко в машине. Жарко, открывай, не открывай, солнце печет.
0: Нормально, чуть-чуть там.
1: Если
0: ты едешь быстро по трассе, конечно, безусловно, нужен кондиционер.
1: Мне надо так, чтобы волосы назад, это все красиво, и кондиционер тоже, чтобы работал.
0: Скоро вернемся, друзья, надо поработать сюда.
1: Надо немножечко, конечно, обязательно.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Неизвестный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем с подаянием, с ворами.

0: Алексей Петрухин только что на радио «Шансон». Друзья, не просвим сообщение, которое пришло от Николая Шункова из Читы. Привет, у нас в конце июня, в начале июля все заправки были сухие, только вот желтая заправка продолжала снабжать народ бензином, хоть и с запретом использования канистры с ограничением до 50 литров на каждого человека. Но зато очереди на каждый филиал этой сети растягивались на 10 километров. Люди по 2,5 суток стояли, буквально жили в очередях, пропуская домашние заботы и работу. Я же успел и заправить полный бак себе в «Жигули», 38 литров, когда еще только начиналось, отстояв полтора часа. И после этого на 3 недели пришлось машину поставить в гараж, на отдых, пользоваться ей только в случае ранних подъемов и поздних съемок. В остальных случаях я из микрорайона Добротного до ГТРК Чита ездил на маршрутке 17 километров, 80 рублей в одну сторону. И все это еще наложилось на капитальный ремонт единственной дороги, соединяющей наш поселок с Читой, то есть еще и проблемы с графиком движения автобусов возникли. Но сейчас с очередями на АЗС стало немного легче, и с сегодняшнего дня я возобновил поездки на любимой машине под радио «Шансон».
1: Мы вас поздравляем, Николай. Ну, хорошо, что с сегодняшнего дня все у вас наладилось, можно сказать.
0: А вот стиль вождения, Николай, напишите, как-то меняется сейчас?
1: Стиль вождения.
0: Я, например, вот всегда езжу спокойно. У меня старенький ретро-автомобиль. Я езжу как бы не быстро. Все эти с турбодвижками я всех пропускаю. Всех, да.
1: Хорошо. То есть ты всегда плавно тормозишь и всегда плавно разгоняешься.
0: Ну, да, да.
1: Но... И ты всегда экономишь бензин или что это у тебя? Вот, откуда, почему это так?
0: Я экономлю машину.
1: Все сразу. Не то чтобы бензин, но лучше все сразу машину. Правильно. Мы ждем ваших сообщений. Расскажите нам вот в связи с нехваткой бензина в последнее время, как у вас изменился стиль вождения. Плюс 7-909-955-1030. Единый номер для ваших смс-сообщений. Мы с вами вместе переходим в новый час на «Шансоне». В конце этого часа послушаем еще «Аниту Цой». Песня о сумасшедшем счастье. Но прежде, дорогой наш Евгений Григорьев, «Цвет шафрана». Музыки много. «Шансон 1».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша. 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Власти Карелии оперативно начинают внедрять льготы и наставничество для учителей. Артур Парфенчиков отреагировал на указ президента о дополнительных мерах поддержки учителей. В Карелии акцент хотят сделать на трех ключевых направлениях – наставничество, прозрачной и справедливой системе оплаты учителей. Она должна быть понятна каждому педагогу, независимо от района и школы, и региональных гарантиях. Это бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам. Около 150 килограмм опасного мяса сняли с оборота в Карелии. По информации Роспотребнадзора, за полгода в регионе проверили 110 объектов по изготовлению и обороту мясной продукции. Нарушение санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании установлено в 6 объектах. Лабораторно исследованы 121 проба мясной продукции по показателям качества и безопасности. В исследованных образцах превышение допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и антибиотиков не выявлено, отметили в ведомстве. Но в ходе проверки 12 партий, а это около 150 килограмм, обезличенной мясной продукции и продукции с истекшим сроком годности уничтожили. Нарушителей оштрафовали на 30 тысяч рублей. Костомукшан с 5 лет приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет 8 августа в лесном массиве рядом с домом номер 21 на улице Ленина. Соревнования поддерживает Карельская Катыш. Организаторы подчеркивают, несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. Участников разделят на категории по возрастам от 5 лет и старше. Каждый участник должен иметь исправный велосипед и защитный шлем. Заявки на участие необходимо подавать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные номинации. Шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши переменная облачность, без осадков, температура воздуха от плюс 12 до 15 градусов тепла. Ветер порывами до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

грустно, друг. Лишь снег и луна за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял. Там девчонки и песен хотят. И попал с корабля

0: саду. Тонизирующий душу шансон из Твери. Михаил Круг, группа «Попутчик». Московское время, 18 часов 6 минут. Здравствуйте, друзья. Это ваши проводники в приятный летний вечер. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ура, ура, всем добрый вечер. Все, 18.06, мы официально отдыхаем.
0: Городские встречи делают вид, что работают, и вас спрашивают, изменилось ли в последнее время, друзья, ваше поведение на дороге, ну, из-за ситуации с бензином, возможно, стали ездить аккуратнее или реже. И как все сейчас ситуация быть. С топливом в вашем регионе, да?
1: Все, может быть, мы ждем ваших сообщений. Вот нам написал, например, очень коротко, но ясно, здесь все понятно. Константин из Ростова-на-Дону. А мне повезло, у меня Мазда на дизеле, никаких очередей. Вот так, понимаешь?
0: А кто-то на электромобиле.
1: Это вообще здорово. Ну, как здорово, сейчас же сделали платными уже, да, все вот эти вот электростояночки-то, да? Это они раньше были бесплатными, а теперь все. Ну что, мы ждем ваших сообщений, номер единый, плюс 7909-955-103-0. Пишите, как у вас дела обстоят в регионах, может быть, потому что, ну, как бы, Москва это одно, регион это другое. Опять же, вот в Чите... С какие там очереди? 2,5-3 часа, но таких у нас все-таки не было, нет. Как-то у нас, ну, полчаса, ну, час максимум можно было бы постоять. Хорошо, от проблем переходим к хорошей музыке. Прямо сейчас на шансоне Владислав Медяник. Эх, судьба.
2: Эх, судьба, ты судьба.

кругами кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: кружится голова.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Это «Ворону» хорошо, нечасто ему требуется бензин для... до заправки.
1: Нечасто ему вообще ничего не надо в этой жизни.
0: Ну, откуда ты знаешь, может быть, есть вороны, которые нет-нет до 95-го где-нибудь.
1: Хлебанут?
0: Да-да, чтобы быстрее, так сказать, пилотирование осуществлять. Добрый вечер, дорогие ведущие. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. Сама машину не вожу, но обожаю ездить с любимым супругом. Я у него за штурмана. Независимо от ситуации с бензином, мы любим погонять. В прошлом году были вынуждены ехать 90 километров в час, чтобы дотянуть до заправки, не рассчитались бензином. Так вот, это были самые скучные 2 часа дороги за 15 лет, которые мы ездим на нашей машинке на дачу.
1: Ой, Татьяна, спасибо вам. Вот я их очень хорошо понимаю, потому что с тем, как сейчас замедлилось движение на дорогах, ездить стало, ну, мне, во всяком случае, тяжелее. Как-то вроде как ты едешь, а как будто бы ты не очень едешь, и это очень раздражает, когда ты торопишься к любимым.
0: Теперь мы понимаем, у кого учился Молния Маккуин на самом деле. Да, Ирина Сотникова.
1: Ну ладно, ладно, ну чего ты будешь теперь? Вот я, между прочим, не я одна люблю погонять. Вот видишь, среди наших радиослушателей тоже такие.
0: Вот вы с Татьяной вдвоем, да.
1: Нет, нет, мы не вдвоем. Напишите нам, пожалуйста, уважаемые мужчины. Я знаю, что и мужчины есть, которые любят скорость, которым неважно вот это вот количество бензина, надо ехать быстро, все равно. Напишите, +7 909 955 103 0. Жду ваших сообщений, вашей поддержки, так сказать.
0: Ждет не просто так, а под хорошую музыку, дорогие друзья. Сообщения не забывайте подписывать. В продолжении музыкального эфира на радио «Шансон» Таисия Повалий.

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда.

0: Владимир Ждамиров. Только что в эфире шансона, дорогие друзья. Это «Городские встречи» и Алексей на связи. Что он пишет нам? Здравствуй, шансон. Ну, я как-то, можно сказать, до кризиса ездил спокойно. У меня ВАЗ 10-й модели 90-100. Ну и сейчас я так езжу. Бывает там когда-то на обгон чуть 120-130, но это очень редко, в основном тихая, спокойная езда.
1: Ну вот, ну есть же мужчина. Единственное только, знаете, я вот не понимаю, 90-100, для меня большая разница уже между 98 и 102. Это для меня уже прям разница. Кто едет 98, хочется поддавить и сказать, ты езжай соточку, соточку давай. Вот. А 90-100, это, ну, знаете ли. Так, у нас еще Николай Шунков нам дописал что-то к теме. Ох, ладно. Несколько минут назад губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил в социальных сетях, что две независимые сети АЗС с полуночи возобновляют круглосуточную работу и начинают продавать топливо без ограничений. Кстати, за три недели мой стиль вождения не сильно поменялся. Я и до ограничений ездил аккуратно, соблюдая все знаки. Редко когда прибегал к превышению скорости или сложному маневрированию. Сейчас езжу еще спокойнее, пропуская всех автоспортсменов, это меня. И держась в потоке, как учил меня папа. Всем советую так же делать, чтобы все было хорошо. Вот. Вот со скоростью потока ехать, это важно. Это нужно, это правильно. А когда ты едешь чуть медленнее, не очень.
0: Спокойная песня для потока. Давайте послушаем.
1: Да, Рада Рай на шансоне.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. С момента премьеры нового российского кроссовера «Лада Азимут» прошло уже довольно много времени. Но интерес к модели не угасает. Вот и вице-премьер Александр Новак решил присмотреться к автомобилю пристально. В рамках визита на «АвтоВАЗ» Новак не ограничился осмотром машины в шоу-руме, а устроил ей настоящий экзамен. Гонял по дорогам с выбоинами, проверял подвеску, прислушивался к каждому шороху и остался доволен. Шумоизоляция отличная, идет мягко, материалы приятные. Такого уровня «АвтоВАЗ», кажется, еще не показывал, поделился эмоциями чиновник. В общем, «Азимут» прошел тест-драйв на отлично даже по строгим вице-премьерским меркам. Новак уже договорился с директором завода. Как только кроссовер появится в продаже, сразу берет себе. Напомним, серийное производство стартует в третьем квартале текущего года, а в автосалоны модель поступит в четвертом. Будем надеяться, что и обычные водители оценят новинку так же высоко, как вице-премьер. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: менять.
1: Регионам будем помогать. Огромное спасибо Сергею Трофимову. Добрый вечер. Живу в районном городе Вольск Саратовской области. С бензином у нас не очень, даже очень-очень. Сегодня хотел заправить машину хотя бы 92-м, но даже и 92-го нет.
2: Ой-ой-ой.
1: Хотя в новостях пишут, что в больших городах уже нормализуется ситуация. Так вот, когда в провинции будет с бензином нормально, никто не говорит. А так все нормально, никаких волнений, стараемся ходить пешком.
2: Ну что, это то, что не купить и не отнять. Нет, ну отнять, конечно, можно, потому что ты видел, что творилось, когда вот кризисная ситуация такая была, люди дрались, они там что только не делали на заправках.
1: Я вот, например, я в Видном заправлялся, отстоял очередь, все спокойно. Я заправлялся в Угличе. В Угличе вообще хорошо, правда, ночью, но замечательно.
2: Ночью везде хорошо.
1: Может быть, летние ночи так располагают к комфорту. Но народ был доброжелательный, все быстро заправлялись, друг другу подмигивали там, ну,
2: ты просто не в часы пик, потому что ехал на заправке.
1: Ну, да.
2: Вечерами там, да, там было весело.
1: Ну, что поделать.
2: Ладно, ситуация нормализуется, и это уже хорошо. Владимир нам пишет, любимое радио. Никак не изменился ни стиль езды, ни отношение к заправке автомобиля. Всегда заправлял авто до полного бака, когда начинала загораться лампочка. Ну, а просто в нынешний кризис чуть чаще на АЗС приходилось заезжать, так как у нас по 20 литров отпускали. Но постоять чуть дольше, с канистрами не бегал, а так не раз наблюдал, как некоторые стоят в очереди с полным баком, пару литров зальют и охают. Ой, полный. И в канистру. Ну, бред. Всем удачи на дорогах, Владимир, город Киржач. Были такие. Да, с канистрочками ходили. Все это мы проходили. Теперь знаем, каково это. Ну, а в эфире далее Сергей Коренков.
3: Еду я домой на маршрутке. Или я лечу домой с облаками. Могут нас с тобой

0: чем.
1: Григорий Лепс только что на радио «Шансон». Друзья, это шоу «Городские встречи». Мы продолжаем читать ваши сообщения. Такой обзор географически делаем. Владимир на связи. Добрый вечер, Владимир из Ульяновска. У нас пока небольшие проблемы с бензином. Много заправок закрыты. А где есть бензин, очереди часа на три. Хорошо, что у меня Санта-Фе на дизеле. Я езжу и кайфую. Таких проблем с заправкой нет. Да и заправка, колонка для дизеля почти всегда свободны. Привет любимой жене Юлии Акчуриной.
2: Ну вот видишь, как хорошо тем, у кого дизель, правда? А что вообще, что плохого в дизеле? Вот есть что-то плохое? Нет?
1: Ну, он подороже, наверное, стоит. Mm-hmm. Говорят, если у него большой ресурс, то потом дизель, в общем, не только экономит, но и берет, дает в долг. То есть потом придется возвращать, там ремонт сложнее у двигателя. Но, безусловно, конечно, это экономично. Тяга
2: экономия,
1: хорошая.
2: Да. Экономия сейчас очень хорошая у них. Времени, я бы сказала. Экономия большая. Ну, получилось. Да. Так, мы ждем ваших сообщений, что тему продолжим. Продолжим или новую возьмем? Как скажешь,
1: пусть,
2: как захочешь.
1: Друзья, пусть это будет сюрпризом. Да,
2: сюрпризом. Хорошо, это зависит от вас, дорогие мои. Пишите нам сообщение по теме. Номер единый, плюс 7909-955-1030. Мессенджер Макс и все доступные мессенджеры работают. СМСки также можно отправлять. Мы вернемся к вам уже в следующем часе. А музыкально этот эфир наполнит Марк Бартон. Прямо сейчас послушаем Александра Розенбаума. История под названием «Дагомыс».
1: Поучительная история, друзья.
2: Да?

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда другая.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума, пишет «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет. За это время жилье дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам, оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, владельцы не потеряют деньги из-за роста цен. Правила продажи пакетных туров изменятся в России с 1 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристов будут подробнее просвещать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, национальных, религиозных и культурных особенностях страны и возможных угрозах безопасности. При продаже тура теперь могут предложить отдельно подтвердить, что клиент ознакомился с памяткой по стране и другими важными сведениями о поездке. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацки чистил свой накал.

0: Нет нас заграничным уродом.
1: Лесоповал Михаила Танича с музыкой Игоря Слуцкого только что здесь на радио «Шансон». Дорогие друзья, 19.06 в московское время. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто к нам присоединился только что. Огромный пламенный привет, мы вам очень рады.
1: В этом часе мы будем разговаривать не только на русском языке, но и на богатом языке.
2: Ах ты, как!
1: Для богатого образа жизни россиянам достаточно дохода от 393 330 рублей в месяц.
2: Вот так.
1: Следует из опросов ЦИОМ. Этот усредненный показатель складывается из ответов всех опрошенных.
2: Во всех городах?
1: Ну, где-то больше, где-то меньше. В общем, около 400 тысяч рублей в месяц.
2: Ну, это причем это богатством люди считают именно, да? Не
1: богатый,
2: просто нормой жизни, а...
1: Богатый образ жизни. А есть определенная статистика по городам, так что мы с ней будем вас знакомить. Но вопрос к вам, дорогие наши...
2: Кто у нас есть из богатых?
1: Очень дорогие наши слушатели.
2: Есть у нас богатые.
1: Укажите ежемесячную денежную сумму, которая позволяла бы вам чувствовать себя комфортно и даже богато. Что предпринимаете, чтобы выйти на этот уровень?
2: Действительно, что-то на богатом сегодня. Но цифры нужно написать, я так понимаю, да?
1: А почему нет? Их же давно придумали.
2: Сегодня будем далее разговаривать про цифры. Хорошо, плюс 7909-955-1030. У нас тоже, кстати, цифры богатые, красивые. Не просто так все. Напишите, какая сумма была бы для вас комфортна, скажем так. Пока мы с вами послушаем музыку хорошую, Стас Михайлов будет чуть позже, ну а прямо сейчас Катерина Голицына «Не буду никогда одна».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Хороший жанровый расклад. Народный артист России Стас Михайлов только что в радиоэфире. Дорогие друзья, это городские встречи, и здесь в этом часе много цифр у нас.
1: Открывай свои карты, давай.
0: Давай, что даю. Итак, там? В Москве и в Санкт-Петербурге богатством считают зарплату от 547 113 рублей в месяц.
1: Согласна, я согласна, угу. Да.
0: В городах-миллионниках назвали ежемесячный доход в 420 711 рублей.
1: Всегда меня поражала вот эта вот разница. Цены вроде бы такие же там, как в столице. А все почему-то вот меньше.
0: Жители сел считают богатством зарплату от 294 554 рублей в месяц.
1: Ну, тоже сумма хорошая, прямо скажем, не 50 тысяч. Какая сумма для вас? Большая, маленькая богатство? Напишите нам. Так, у нас есть сообщение от Саши Газореза. Здравствуйте, я веселый нищеброд. Мне бы хотелось 1333 в месяц получать. Хорошая сумма. Она ближе у нас куда? К селам, да? Наверное,
0: относится. Да.
1: Вот, займитесь фермерством, и будет вам счастье. У нас вот счастливая песня для тех, кто любит ездить за рулем. Прямо сейчас романтика руля на шансоне группа «Дюна». Ну, а чуть позже послушаем Федю Карманова.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Кто такой?

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов этим летним вечером на радио «Шансон». Ну, о счастье мы как-нибудь в другой раз поговорим. Сегодня все больше про деньги, хотя, может быть, для кого-то они...
1: И то, и другое что, нет?
0: Уровень никак? Счастья повышают, да.
1: Почему нет?
0: Михаил пишет, все эти цифры – ерунда. Если человек получает, для примера, 50 тысяч, то он хочет получать 100 тысяч. Да. И думает, что ему хватит. На так. самом деле нет. Будет получать 100. А захочется 150 и так далее.
1: Так мы же о том и говорим, понимаете, у кого какая планка. У кого какая планка. Вот к чему человеку идти? Вот чтобы он сказал какую-то одну сумму. Вот смотрите, у нас есть сообщение, например, от кого? От Марины. Добрый вечер. У нас в Челябинске средняя зарплата на уровне 65 тысяч рублей. И мне, конечно, тоже хочется зарплату около 200 тысяч рублей. Я думаю, что мне хватит. Вот человек четко и конкретно сказал, что 200 тысяч ему хватит. И не факт, что он прям возгорит желанием вот еще больше, больше, больше. Нет, совсем не обязательно. Я тоже думаю, что если к нашему семейному доходу, скажем так, не к моему, а к нашему семейному, добавить еще, ну, тысяч 150-200 на, знаешь, куда? На путешествие. Вот на поездки куда-то летом, на отпуск. Вот если добавить, идеально будет. Не надо больше. Все хватит. Поездки
0: это
1: надо.
0: Это фраза для мужа прозвучала, да? То есть сейчас где-то он
1: нет,
0: записал.
1: Нет, все хорошо, у мужа все прекрасно, не надо записывать ничего. Я думаю, что это мне самой нужно как-то еще подрасти немножко.
0: Элегантно. Друзья, лишь 4% считают себя уже богатыми. Пятая часть наших сограждан уверены, что смогут увидеть на своих счетах заветные цифры, отмечают во ВЦИОМ.
1: Ну вот как.
0: Ну, мы говорим не просто про те деньги, которые хотелось бы вот для достатка, а вот чтобы богатым себя почувствовать.
1: Чтобы богатым, это все-таки, мне кажется, уже от миллиона.
0: От миллиона
1: все. Ну вот если прям вот богатым, чтобы там какие-то бриллианты себе купить, там еще что-то, конечно, от миллиона. Это не 300, не 400.
0: Тогда лучше про богатый образ жизни будем говорить. Потому что миллионы, ну, это нам напишут.
1: Давай просто про достаток. Вот про достаток это понятно.
0: Да.
1: Это как бы всем все понятно. У нас вот и музыка понятная, достаточно хорошая, душевная. Прямо сейчас на волнах шансона Вилли Токарев.
0: Ну, это бесценно.

0: Готовимся, ребята, разгуляться. Уже скоро, 14 ноября, все ближе и ближе. Время летит стремительно, так что я считаю, что необходимо уже позаботиться о том, как вы будете осенью зажигательно отдыхать. 14 ноября, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», «Лайф-арена».
1: Ну, а чтобы уж было место, так сказать, потанцевать, берите билеты на танцпол, где каждый может стать частью вот этого самого большого праздника, большого разгуляя. Возрастное ограничение 12+, но о подробности билеты на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Я, кстати, считаю, что вот если их разгулять, там, ну, действительно, танцплощадка, танцпол, это...
1: Да, да, есть где растанцеваться.
0: Ну, конечно, это же все-таки разгуляй, приходите. Зажигайте.
1: Да, кстати, билеты вот совершенно недорогие, очень даже доступные, особенно на танцпол. Угу. А вот по поводу заработков здесь такие хорошие. Смотри, добрый вечер, получаю 150-180. Мало, пишет Алексей. Хотелось бы от 300. Леха, Дальнобой, Волгоград. Всем коллегам привет, всем ровных дорог.
0: Здравствуйте, Ирина и Роман. Какие 300-400 в месяц? У нас зарплата 27 тысяч рублей. Мне бы хватило и 80 тысяч. Взял бы кто, но сейчас смотрят на возраст. Уже после 40 не очень-то берут. А говорить, если старше... Что говорить, Наталья из Москвы написала.
1: Так, радио «Шансон». Пишут вам электрики из города Юрга. Стоим... Юрга — это, по-моему, Западная Сибирь. Где-то там, вот где Новосибирск, да? Стоим в очереди за бензином уже 4-й час. Да. Зарплаты в месяц хватает. Нам бы бензина для полного счастья. Ну, вот видишь, у кого какая боль. Как вот раньше было тоже. Деньги есть, да, а вот везде дефицит во всем. Что-то вот к этому мы идем почему-то. Так, вы о чем? Я директор маленькой фирмы. У меня оклад 120 тысяч рублей. У моих работников сдельщина 80-90 тысяч рублей. И я считаю себя средним уровнем достатка. Это в регионе, в Перми. О каких... в общем, 500 тысяч вы говорите.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радио Шансон.ру. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорей с тех дорог, где идут не по воле своей.

0: Александр Кальянов только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». Если вы хотите нас не только слушать, но и смотреть, помните о том, что есть видеотрансляция на сайте radioshanson.ru, обновленное наше веб-представительство. Добро пожаловать.
1: Да, да.
0: С потрясающей фотосессией.
1: Она мне очень нравится. Причем все ведущие там, ну вот каждый по-особенному хорош. Поэтому заходите, конечно.
0: Да, зайдите, посмотрите. Кроме того, можно смотреть видеотрансляцию в социальных сетях радиостанции, но и, конечно, в мобильном приложении. Лишь 4% опрошенных россиян считают себя уже богатыми. Пятая часть сограждан уверены, что смогут увидеть на своих счетах заветные цифры. Отмечается в ВЦИОМ. Ну, а для богатого образа жизни россиянам достаточно дохода, ну, средний доход, 393 330 рублей в месяц.
1: И все-таки я назвала бы эту сумму комфортной. Не богатой, а комфортной. Это действительно хорошая такая оптимальная сумма, которую можно позволить себе еще и колбаски, не только масло, но еще и сверху и колбаски на масло положить. И корочки даже где-то на Новый год, да? Хорошая сумма.
0: Ну, в конце концов, надо с чего-то начинать. По крайней мере, да, визуализировать.
1: Ну да.
0: А потом уже приходить к начальству и говорить, вы знаете, вот по статистике.
1: Вот Дмитрий нам дописал, сколько я хочу, все равно никто не даст. Что это за опция такая, сколько я хочу? Нам, русским, сколько не дай, все равно будет мало. Ну, мне кажется, все-таки вы по себе как-то, Дмитрий, судите, по себе. Мне миллионы вот эти вот все не нужны, потому что, во-первых, это огромная ответственность. Это тебя может занести, прости господи, куда угодно. Это вот, ну, зачем это все? Не, это все не надо. А вот какая-то такая хорошая, надежная сумма, пусть очень даже будет.
0: Ну, важно, чтобы и хватало, чтобы и можно было за здоровьем следить, и недвижимости, автомобилей и так далее, и
1: без
0: так далее. Ну, и чтобы не быть, как говорится, рабом этих денег.
1: Вот это самое главное. Это такой бич. Ладно, что мы все об этом, да об этом. Мы же завтра уже будем о другом говорить. Тема
0: вот
1: тоже будет
0: сложно
1: какие-то
0: сказать,
1: новые.
0: О чем мы будем завтра говорить. Так мы вам и рассказали, все карты раскрыли.
1: И какой ты, всю интригу держишь. Ладно.
0: В следующем часе будет что-то рассказывать Рита Виноградова. Мы прощаемся, Ирина Сотникова.
1: Роман Шарик.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. В Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Власти Карелии оперативно начинают внедрять льготы и наставничество для учителей. Артур Парфенчиков отреагировал на указ президента о дополнительных мерах поддержки учителей. В Карелии акцент хотят сделать на трех ключевых направлениях – наставничество, прозрачной и справедливой системе оплаты учителей. Она должна быть понятна каждому педагогу, независимо от района и школы, и региональных гарантиях. Это бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам. Около 150 килограмм опасного мяса сняли с оборота в Карелии. По информации Роспотребнадзора, за полгода в регионе проверили 110 объектов по изготовлению и обороту мясной продукции. Нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании установлено в 6 объектах. Лабораторно исследованы 121 проба мясной продукции по показателям качества и безопасности. В исследованных образцах превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и антибиотиков не выявлено, отметили в ведомстве. Но в ходе проверки 12 партий, а это около 150 килограмм, обезличенной мясной продукции и продукции с истекшим сроком годности уничтожили. Нарушителей оштрафовали на 30 тысяч рублей. Костомукшан с 5 лет приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет 8 августа в лесном массиве рядом с домом номер 21 на улице Ленина. Соревнования поддерживает Карельский Акатыш. Организаторы подчеркивают, несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. Участников разделят на категории по возрастам от 5 лет и старше. Каждый участник должен иметь исправный велосипед и защитный шлем. Заявки на участие необходимо подавать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные номинации. Шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши переменная облачность, без осадков, температура воздуха от плюс 12 до 15 градусов тепла. Ветер порывами до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: а мы двигаемся вместе по самым приятным вечерним и музыкальным дорогам. Евгений Григорьев, песня «Дорога в никуда». Напоминаю, что сегодня среда, значит, впереди еще есть несколько новых возможностей на этой неделе покорить мир. Но пока можно поставить дела на паузу, провести вечер в том формате, который вам нравится. А я, Рита Виноградова, поддерживаю все ваши планы и желаю приятного вечера. Прямо сейчас Михаил Шафутинский.
1: Когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца.

сказал сосед. Что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое

ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Так, проверяем сердце. Сердце на месте. Ярослав Сумишевский зажигает в эфире. Хорошая новость. Специалисты, по счастью, говорят, что короткие поездки и даже небольшая смена привычного маршрута помогают перезагрузиться и почувствовать себя счастливее. А мы, конечно, хотим чувствовать себя лучше и счастливее. И вообще, лето создано для открытия. Открытия могут быть и маленькие, и большие. Так что, если будет возможность, сверните сегодня с привычной дороги. Вдруг именно там вас ждет хорошее настроение. А музыку мы уже приготовили прямо сейчас. Ирина Аллегрова с веселой песней про нас, женщин.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Ох, какая песня, «Донская бравада», дуэт Евгений Росс, Алена Петровская. Мы так, знаете, привыкли все время куда-то бежать, но лично я постоянно бегу, и иногда забываем, что пауза – это не потерянное время, а возможность услышать себя, посмотреть по сторонам и заметить, каким красивым может быть обычный летний вечер. А когда рядом звучит любимый радио «Шансон», то вечер автоматически становится теплым и уютным.

А лето создано не только для того, чтобы заниматься спортом на всевозможных агрегатах, а для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные-красные», «Зеленый-зеленый». В его репертуаре еще десятки красивых песен. Информация для лиц старше 12 лет.

0: тебя буду ждать.
1: Музыки много, шансон один.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости, радости и оптимизма. В студию микрофона Дима Казанцев. Ищите себя под хиты на любимой волне. И обязательно найдете.

0: Уважаемые слушатели, оказывается, 70% российских айтишников подумывают о смене работы. Главные причины – выгорание, потолок в карьере и, конечно, желание зарабатывать больше. Сейчас средняя зарплата в IT – около 180 тысяч рублей. Но сами специалисты рассчитывают примерно на 250 с лишним. При этом аналитики заметили интересный тренд. Соискатели стали спокойнее смотреть на рынок и уже не так требовательны к новым работодателям. Видимо, стабильность сейчас важнее идеальных условий.
1: Я, наверное, очень невезучий, потому что в жизни не везет. Или упустил счастливый случай, или прозевал свой поворот. Или упустил счастливый случай.

Сдается трудно, но хочу я жизнь свою менять. Точит грусть неистово и нудно, заставляют мучиться страдать. Точит грусть неистово и нудно, заставляют мучиться

0: упустил счастливый случай или прозевал свой поворот.
1: Или упустил счастливый случай, или прозевал свой поворот.
2: Реальный шансон.

0: просто так.
1: Приятного аппетита всем тем, кто принимает пищу под хиты на любимой волне. Прием пищи важен, как ни крути дверцы холодильника. Существует мнение, что не очень-то хорошо есть и параллельно смотреть телевизор. Если не хотите переедать, то во время еды выключайте ящик, но делайте громче радиоприемник.

0: «Реальный шансон».
1: Музыка улетела, но, как всегда, обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Порой в жизни не хватает горючего. Не того, что наливает в бензобаке. Этакой движущей силы, которая разгоняет внутренний драйв и увеличивает количество адреналина в крови. Это своего рода мотивация для следующего шага. У каждого она своя. Одному человеку нужен для этого отпуск, чтобы после восстановления сил приступить к очередному проекту. Другому человеку важно, чтобы его не трогали. А третьему, вероятно, необходима креативная обстановка и творческий коллектив. У каждого свои требования и условия.

Время очень торопится, порой десятками лет. Общий смысл остается прежним. А ведь раньше все было намного проще. Лучше вспомнить что-то очень нейтральное, про хорошее настроение. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

Завершаем очередную музыкальную главу и переходим к информации. Я тут узнал, как сохранить концентрацию при монотонной работе. Оказывается, рутина может серьезно снизить продуктивность и концентрацию внимания. По словам психологов, при выполнении только неинтересных задач падает эмоциональный отклик и работоспособность. Нам советуют чередовать скучные обязанности с более творческими и увлекательными. Если такой возможности нет, то поможет физкультура на регулярной основе. Это сохраняет ясность ума и концентрацию. Берем на карандаш.

В городе нет людей, в городе нет огней, в городе нет тебя, вот уже 10 дней. Час превратился в день, день превратился в год, свет превратился в тень.

0: В городе нет людей, в городе нет огней, в городе нет тебя, вот уже 10 дней.
1: Реальный шансон.
2: Привычные мелодии скоро вернутся, а сейчас перейдем к размышлениям. Днем ты один человек, а ночью совершенно другой. С чем это связано? Вопрос, конечно, интересный. Просто внешние обстоятельства, будь то ночь или день, вызывают у тебя определенные эмоции. Солнечный день радует, дождь заставляет грустить, а ночь чаще помогает прислушаться к себе.

Говорят, что если найти себе работу мечты или учебу по душе, то у нас не будет ни одного рабочего или трудного дня. Но от рутины все равно не уйти, как бы то ни было. О которой я вам расскажу как-нибудь в следующий раз.

0: моя.
1: В эфире «Мудрости социальных сетей». Если устал, отдохни. Вот только отдых. Для одних это диван с телевизором, для других – активности. А, например, для меня – это смена деятельности.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки, ложатся крепко.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: «Реальный шансон».
1: Дорогие слушатели, тут новость подоспела. Оказывается, только за июнь банки выдали больше миллиона новых кредиток. Это на 20% больше, чем год назад. А за весну и начало лета мы с вами оформили 4 миллиона пластиков. Но расслабляться рано. Банки все же осторожничают. Выдают кредитки почти в два раза меньше, чем пару лет назад. И по-прежнему жестко проверяют кредитную карму. Так что прежде чем бежать за новой картой, убедитесь, что с вашими прошлыми долгами все хорошо. Ну а что касается меня, то я поставил себе самозапрет на кредиты через госуслуги, чего и вам советую.

Обстоятельства могут сыграть с нами злую шутку. Они готовы увести тебя в долгожданное путешествие. Только потом не жалуйся. Обыкновенная психологическая ловушка. Когда, например, в детстве ты мечтаешь повзрослеть. Думаешь, что будешь себе полностью принадлежать. Черт с два. Взрослые часто мечтают вернуться в детство. Вывод напрашивается такой. Хорошо там, где нас нет. Как-то так.

0: знаешь, он так сладок.
1: Сестренка,
0: ведь и я люблю тебя.

Друзья, а вы знали, что за всю жизнь человек суммарно обходит Землю почти 4,5 раза? В среднем человек за сутки делает 7500 шагов. При этом средняя продолжительность жизни в некоторых странах может составлять около 80 лет. Опираясь на эти данные, можем сказать, что за всю жизнь вы можете пройти почти 180 тысяч километров. Такое расстояние позволяет обойти Землю по экватору почти 5 раз.

0: «Реальный шансон».
1: Друзья, у меня отличные новости для тех, кто на «ты» с коньками и шайбой. В России официально появился День хоккея. Его будут отмечать ежегодно, 22 декабря. Президент России Владимир Путин уже подписал указ. Главная цель – чтобы хоккея в нашей стране становилось больше. Указ уже вступил в силу, так что 22 декабря смело вписываем в календарь. Готовим клюшки и форму. Лед не перестает ждать. Даже летом на специализированных стадионах.

по пьянке в армию забрали. Подстригли шерсть и модный клок. Носки сменили на портянки. А в зубы дали котелок. Присягой руки нам связали. Лицо закрыл противогаз. Раз! А на политике сказали, что с

Слушаешь знакомую музыку и понимаешь, что так честно проживать сюжеты музыкальных композиций может только искренний человек. Раньше я считал, что главная особенность артиста — это самоирония. Теперь к этому добавляю искренность, которую очень сложно натренировать. Это, скорее всего, природное качество. Либо есть, либо нет.

0: сериальный шансон.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершает посадку в аэропорту города Казани. Температура воздуха в Казани плюс 15. Авиакомпания «Татарстан» желает вам всего хорошего. Добро пожаловать!

0: Всем большое спасибо за компанию. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире. Аривидерчи!
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

0: Только что мы слышали теплую уютную историю, будто тихий вечер за чашкой кофе, когда хочется верить, что все правильно и все по плану. Но жизнь не всегда такая спокойная. Иногда самые искренние решения спустя время кажутся ошибкой. Тогда в сердце остается только тихая горькая правда, которую так точно умеет передать шансон. Как тяжело признавать свои промахи и как важно услышать это признание. Игорь Слуцкий с песней «Ошибка» на радио «Шансон».
1: Жизнь моя ошибка на ошибке.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Иногда нам всем нужно немного тишины, чтобы услышать себя, вспомнить что-то важное, просто побыть в моменте. Именно такую тишину подарила нам песня Сергея Трофимова. Но рядом всегда есть те, с кем хочется эту тишину променять на смех, на разговор до утра, на прогулки по берегу и на все то, из-за чего и складывается настоящее счастье. Ведь самое ценное — это моменты, которые мы делим с дорогими людьми. И пусть следующая песня станет признанием в этом желании. Лица радостью, теплом, летом. Алексей Петрухин и Анна Семенович, «Раздели со мной лето».

гонять не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт. Может быть, неладно скроен, но как крепко сшит.

0: пустой. Ты смотри, какая встреча, ты или не ты,
1: ты или не ты.
0: Помнишь, как зажгли мы свечи, мне было по пути.
2: Но неужели меня не помнишь?
0: Прости, наверное, был я пьян. Впрочем, как не

поезд мой быть может скромной тяга на пару, но зато какой надежный, проверен на ходу. И пусть порой мы просыпали на запасном пути,

и вроде я забыл. И летит вот с этой ношей быстрый эшелон. Извини, угля подброшу, а после допоем.

Ух, какой накал в песне Зайнаб Махаевой «Сердце на костре», которая только что прозвучала в нашем эфире. Иногда эмоции такие сильные, что хочется просто остановиться и перевести дух, а потом поднять голову и сказать «все будет хорошо». Именно это настроение хочется сейчас поймать, потому что главное, чтобы в душе всегда была весна. Группа «Сентябрь», а весна впереди на радио «Шансон».

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
4: Кто задумался-то, братушка? Это встречные гудят. Велика Россия, матушка, где в ней только не сидят. В неоплаченном вагоне развезут нас поезда. Кто по первой, кто в законе?

Солнце, весенний свет, и печали как будто нет. И мы прощены с тобой навек. Прикосновение рук и запах твоих волос —

твое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страже.

Говорит, что ей муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной, а этот дядя их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да, видно, смерть свою нашел.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять, как вчера, обложили меня

идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.

Напишите письмо своей маме, письмо напишите. Той, что любит и ждет нас одна, но и тех, и других. В том письме рассказать осторожно себе разрешите.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

А когда все понял, то сказал: садись. Покатаемся, клиентов нет пока. Ну и, значит, побеседуем за жизнь.

ворошить, лишь тоска от них, как камень на душе. Может, выпьем после смены, так и быть, разогнать тоску давно пора уже.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

души больше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал? И досталась случайно твоя запонка мне, и ее я сквозь годы пронесла на себе. На допросы носила, словно крест на груди, и небесная сила помогала идти. По этапам возила, через все пронесла, как иконку хранила, как могла.

0: Лишь запонку эту я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку твою.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

воюйте с русскими. Видно, войны вам не впрок, за пивными кружками повторяйте, как урок.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Опять в кичман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

видал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке

0: Привет всем, я Денис Майданов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопросами, ответами, но ты почаще

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья.

я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом над

душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины,

порой, когда бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь, и если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь, и если у тебя есть

Но лаская твои плечи, говори: только ты мне путеводная звезда. А ночами много думал и курил,

0: Ты не мод шестиклинкою картуз. Да я побреюсь, я расстанусь с бородой.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.